0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто незнаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое

101 и 9 FM. Удачный 102 и 3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102 и 4 FM.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада и лаборант химического анализа. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алросаторг» требуется водитель автомобиля категории «Б», «С», «Д». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования, систем обеспечения полетов. Также требуется инспектор по досмотру. Телефон 8-914-269-05-17. В культурно-спортивный комплекс требуется врач без квалификационной категории и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В акционерное общество «Алросагаз» требуется водитель автомобиля категории «Д». Телефон 8-914-260-0093. В общество ПТВС требуется изолировщик на термоизоляции. Телефон 8-914-260-0093. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-0093. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В управление капитального строительства требуется горнорабочий 3-го разряда и проходчик 4-го и 5-го разрядов. Телефоны для справок 8-914-309-47-16. В общество «Алросоохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алросоохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алросоохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25.

0: В мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Я курю на балконе, ночь давит на грудь, город шумит.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Большая скидка в 30% на мужскую одежду. Весенние куртки, ветровки, классические костюмы, джинсы, рубашки. Советская 10, магазин «Аляска Гламур». Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В дочернее общество акционерной компании «Алроса» Якутская электросетевая компания на постоянное место работы срочно требуется водитель категории БЦ, СД, механизатор, машинист бульдозера, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-255-85-85, 8-914-255-85-85. Писать в МАКС.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон-бирный-медах свидетельствует. СИБЭС, информационная технология ЛАР. Он массовая коммуникация регистрации. Федеральная служба. И клиническую бирсу.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Артем Артемьев. И сегодня мы говорим о том, что музей «Алмаза» открылся в Мирном. Ура-ура! Здесь должны были быть аплодисменты. Может быть, они рано или поздно появятся. Ну а сейчас у нас в гостях директор музея «Алмаза» Сардан Дичковская. Сара, рад тебя видеть. Добрый день.
3: Добрый день, Гриш.
2: Итак, мы говорили о музее с директором культурно-спортивного комплекса Матрёной Скрябиной. Мы говорили о нем тогда, когда, по сути дела, еще обсуждался момент, связанный с тем, что когда именно он откроется. По сути, опять же, те же самые стены были уже готовы. Все было готово для того, чтобы оборудование начало устанавливаться, но вы, как раз как музейные работники, все ждали, все готовились, у всех у вас был там абсолютный цейтнот, времени не хватало ни на что, и все-таки справились. Молодцы. Сегодня у нас на календаре 4 мая. Еще раз поздравляю тебя, всех, кто участвовал в этом проекте с открытием, долгожданным открытием этого музея.
3: Спасибо большое.
2: Теперь, собственно, о практике, потому что у нас больше беседа будет посвящена уже практическим вопросам. Если в предыдущей беседе мы говорили об истории, о том, как он, этот музей формировался, сколько лет это все занимало, то сейчас большая часть у нас все-таки вопросов именно о том, собственно говоря, как этот музей будет действовать, будет функционировать и уже функционирует. Но все же для начала, вы уже там все подготовили или еще какие-то мелкие там изменения будут, что-то меняться по экспозиции?
3: В основном музей полностью готов к нашим гостям. Сегодня просто понедельник, по расписанию у музея это выходной день, но с завтрашнего дня у нас уже стоят сеансы на экскурсии каждый час с 10 утра до 6 вечера. Последняя экскурсия заканчивается в 7 часов, и выходной день у нас понедельник. Радостная новость, то, что мы в субботу и воскресенье тоже будем работать. Но на этой неделе сразу тоже забегу вперед, что 9 мая будет у нас выходной, а с 10 мая мы работаем с 12 часов, уже готовы принять гостей на экскурсию. И до 5 часов вечера.
2: Уже расписание готово.
3: Да, ты заранее просто говорим, чтобы, как говорится, наши гости и жители города планировали, потому что майские праздники всегда в последнее время очень насыщены, и хочется как-то культурно все-таки отдохнуть.
2: Ну, если говорить о самом музее, точнее даже о здании, пока о помещении, мы знаем то, что это помещение бывших авиакас, бывшего кафе «Северянка» и так далее и тому подобное, находящееся недалеко от института Якутии-Бравмас. И ранее, когда мы говорили об этом музее, я делился тем, что мне не верится, что в таком небольшом помещении можно разместить столько информации, столько залов. Кстати, а сколько там всего залов, посвященных различным, ну, опять же таки, частям экспозиции и истории самого «Алмаза»?
3: Вообще экспозиционных залов для гостей и жителей города ожидается целых 5. Да, 5 экспозиционных залов с каждым информационным красивым стендом, с красивыми витринами, интерактивом. Самый гость программы – это, конечно же, наша алмазная комната, где представлены настоящие природные алмазы.
2: Ух ты!
3: Да, и у нас очень популярный вопрос, то, что настоящие ли там алмазы. Алмазы настоящие. Все люди, которые, допустим, вот живут в городе, даже я, у меня папа работал на Драге 35 лет, и я алмазы сама вот увидела только вот буквально недавно, грубо говоря. Ну, прожив в городе, быть, как это, ты родила здесь, ты выросла. Алмазы увидели только сейчас, потому что до этого не было доступно.
2: Я вот хочу уточнить. В итоге получается, что дату открытия музея вы будете праздновать все-таки 4 мая, допустим, или она передвигается на 5?
3: Но все-таки у нас уже состоялось 28 апреля.
2: 28 апреля,
3: конечно,
2: да.
3: Конечно, когда была перерезана желанная красная ленточка. Так что у нас 28 апреля – это наше открытие музея. Просто там уже какие-то дни мы догоняли, чтобы именно полностью завершить вопрос именно подрядчика, который там по экспозиционным залам у нас все-таки небольшие там погрешности оставались. Сейчас уже полностью музей готов.
2: и у вас уже были тестовые группы. Вот понятно, то, да. Что первая тестовая группа – это гости, дорогие, главные гости хозактива, которые прошлись по музею. Но еще, насколько я понимаю, и были именно тестовые группы посетителей, которые должны были пройтись тоже, оставить какие-то отзывы, если что, если вдруг, может быть, какие-то замечания. И здесь по итогу вот этих вот тестовых, обзорных экскурсий, что больше всего цепляло посетителей, что больше всего им нравилось?
3: Мы в день открытия, 28 апреля, покинули наш музей почти в 10 часов вечера, потому что у нас экскурсии после хозактива были еще целых 3 штуки для наших гостей. Мы хотели как можно больше окунуть, потому что у всех был следующий самолет на следующий день утром. И, конечно же, по очереди всех по приоритизации расставили, чтобы побыстрее наши гости, как говорится, кто-то увидел, кто-то посетил, а остальных можно было поставить, допустим, на 29 число. 29 у нас тоже были тестовые экскурсии. Вот. И самым, конечно же, популярным вопросом это все-таки были про алмазы, также про сувенирную продукцию, потому что все-таки после такого большого музея, он на самом деле он реально очень красивый, очень насыщенный, очень светлый, большой получился. И гости прям хотели с собой взять кусочек маленького алмаза. Мы сказали, что, ну, конечно же, это невозможно, но копию алмаза все-таки мы даже пожелания учтем. И, наверное, все-таки в сувенирную продукцию мы бы хотели уже какие-то популярные копии алмаза уникальных форм, допустим, включать. Ну, естественно, они будут изготавливаться из пластика, но сама, скажем так, интерпретация — это то, что это вот алмаз в руде, то, что вот я сейчас услышала из экскурсии, напитался этими знаниями. Хочется все равно с собой что-то увести. Пусть даже и копия, ничего страшного.
2: Логично. Если говорить о старом музее, там у вас была такая возможность посещений свободных. То есть, когда человек заходил туда, мало ли, когда удобно, обычно командировочные или просто друзья, которые приехали на какое-то время, ну, нет возможности, допустим, с экскурсоводом пройтись, ну, ничего страшного, можно было все равно пойти и посмотреть вот на эти представленные в экспозиции, опять-таки, и фотографии, и медали, и многое-многое другое. Копии алмазов, кстати говоря, которые там были. А сейчас я обратил внимание, что как будто бы в новом музее такой возможности нет, только с экскурсией. Почему так?
3: Да, правильно подмечено. Экскурсионное сопровождение у нас уже рассчитано на каждый час в течение всего времени по расписанию. Потому что у нас музей стал уже охраняемым объектом. Там все-таки у нас стоящие алмазы, стол, сейф. Ну, и в этом плане у нас, конечно же, правила посещения музея и, скажем так, документация вся, которая у нас уже создана и имеет место быть, такие, скажем так, условия диктуют, что в свободном посещении человек не может посетить алмазную комнату только в сопровождении экскурсовода, потому что у экскурсовода есть определенный доступ, мы все являемся материально ответственным лицом, как говорится, и, конечно же, свободное посещение в наш музей не будет. Но у нас также разрабатывается аудиогид, который будет иметь возможность тоже посещения алмазной комнаты в сопровождении именно тоже лица, которое может, скажем так, в алмазную комнату зайти вместе с гостем. Но при этом гость сам может углубиться в аудиогид, послушать, скажем так, расширенный текст по стенду. Здесь у нас уже ведется работа именно углубленных знаний, интересного повествования, каких-то новых форм подачи, потому что каждый стенд, это вот у нас то, что я ранее сказала, что все-таки на 5 залов разделено. У нас первый зал — это, допустим, история, да, открытые способы добычи. Второй — там витрины у нас идут, минералы, кимберлиты, да. То есть по каждому стенду мы собрали почти очень много материала, который хочется все-таки поделиться. Экскурсовод не все успеет доносить в течение часа, который отведен на экскурсии. Человек, который уже приобретет аудиогид, это будет уже в ближайшем будущем, мы на аудиогид планируем все-таки 1,5 часа. То есть 1,5 часа удовольствия. Ходишь по залам, никто тебя, скажем так, не трогает. Ты спокойно, не спеша слушаешь очень интересный текст. И, конечно же, сам уже ходишь по мультимедиа, которую можно и самому, скажем так, посмотреть.
2: У вас там VR-комнаты практически.
3: У нас там, да, VR-очки. У нас ролики можно будет смотреть, когда смотритель помогает, естественно, с экскурсоводом. Но также есть тач-экраны, тач-витрины, которые можно спокойно постоять, почитать, проксинолиты послушать.
2: Тач-витрины?
3: Да, это у нас, ну, то есть тач-экраны. Ага. Тач-экраны, неправильно выразилась, тач-экраны, да, это уже, может, на будущее. Оговорочка, может быть, и не зря, да. Вот, и поэтому здесь у нас, если возвращаясь к тому вопросу, что свободное посещение, то у нас это запрещено, потому что наш музей — это уже охраняемый объект.
2: Ну, то есть, еще разочек, вернемся к тому, что сейчас, на данный момент, если записываться на экскурсию, это экскурсия только с экскурсоводом, соответственно, это час времени. А если кто-то любит тормозить, то не стоит этого делать.
3: Не получится, потому что свет будет потухать.
2: Ага, понятно, будете подгонять самых любопытных. Бывает же такое частенько?
3: Есть такое, да. Ну, просто...
2: В экскурсии такой хвост остается из тех, кто, типа, присматривается ко всему.
3: Это даже на самом деле очень, кстати, к месту в любом случае, потому что мы взяли практику с других музеев, так же, как и Гохран, и Сокровищница Якутии. Там вообще фотографировать нельзя, задерживаться нельзя. У нас, слава богу, фотографировать все можно.
2: Ну вот, кстати, о запретах и разрешениях, потому что в разных музеях разные разрешения, разные запреты. Вот, допустим, в историко-производственном музее можно было, выйдя уже с, опять же таки, из зала, выпить кофе там, как-то паяться.
3: Ну, даже с кофе зайти можно было.
2: Даже с кофе можно было зайти, да. Прекрасно. Здесь у вас что еще запрещено? То есть можно ли будет там кофе выпить по выходу? Нельзя ли?
3: С едой, напитками в музей нельзя. Все оставляете в гардеробе. Если вдруг его, ну, принесли все-таки, да, с собой. Но кофе уже остынет в течение часа. Подогреть его, как говорится, нигде нет условий. Соответственно, лучше сразу, да, вот оговорю, что с напитками, с едой нельзя, потому что обычно с детками приходят, да, то, что у ребенка-то может быть в руках и пюрешка, и все на свете.
2: Да, я, ну,
3: все это плохо. Мы оставляем, сразу говорю. И чтобы уже и мамочки, и папочки были готовы, что с собой только телефон. Да.
2: Отлично.
3: Чтобы все это запечатлеть, заснять, чтобы ничего не мешало, ничего не падало. Ну и, скажем так, удобство же для самих же себя создавать.
2: Хорошо. Хорошо, по поводу техники. Потому что вот мы когда смотрели на Вячеслава, и обсуждали эту историю, тоже как раз, что у вас там целый ПДМ привезена, погрузочно-доставочная машина шахтерская. Так вот, туда все-таки в кабину можно зайти или нельзя?
3: Можно зайти, можно включить свет, потыкать, пощупать, что-то еще, что захочется. Дверь закрыть можно. То есть полностью интерактивная ПДНК, она, да, во втором зале она возможна.
2: И сфотографироваться,
3: соответственно. И сфотографироваться можно, конечно, да.
2: По поводу билетов. Собственно, теперь как их можно приобрести? Потому что кто-то, допустим, приезжает только-только в мирный на несколько дней, условно. Те же самые командировочные ребята, кому обычно очень интересно познакомиться с историей города, с историей промышленности, собственно, с историей алмаза как раз. Для них все равно только приложение «Единая карта клиента» или есть еще какие-то кассы, варианты, как купить этот билет?
3: Да, варианты приобретения билета в наш музей «Алмаза», их несколько. Можно купить в любой кассе КСК, то есть это, ну, объекты нашего КСК, они, это наш, получается, бассейны, ДК, у нас спортзалы, в Кимберлите, в Олимпе, это везде можно купить. Но также, допустим, вот кто гости, да, они не знают, что у нас есть единое приложение «Карта клиента», и через нее тоже возможно покупать билеты. В любом случае, два способа, скажем так, и прийти ножками в кассу можно, и сидя, скажем так, на диване. То есть это люди у нас уже покупают, мы видим это сразу в программе, какие сеансы у нас уже забронированы, каким часам мы готовимся. Сейчас вот, допустим, смело могу сказать, у нас почти вся неделя уже расписана.
2: Все, на неделю уже билетов купить.
3: Почему? Есть.
2: Есть еще?
3: Заходите в карту клиента, там есть свободный сеанс, потому что у нас группа, она идет каждый час до 12 человек.
2: До 12?
3: Да, до 12 человек. И будет у вас видно, что сколько мест осталось, допустим, на тот или иной сеанс. И да, это очень удобно, потому что, допустим, если на 2 часа нет, то вы на 3 часа точно попадете. Если на 3 часа нет, то и на 4. Соответственно, так вот каждый час. И музей работает без обеда.
2: замечательно. И кроме всего прочего, вот тот самый мерч, о котором мы говорили в прошлом интервью как раз с директором КСК, вот, это шоперы, верно?
3: Да, это шоперы с очень, скажем так, классными названиями. Ну, есть, конечно, самый главный, это музей алмаза. Здесь наверху у нас можно выбирать, когда к нам подойдете. После экскурсии можно будет приобретать эти мерчи, и на выбор дается или красная, или синяя, скажем так.
2: Ремувки такие
3: клевые.
2: Да,
3: ремувки. И, конечно же, команда маркетинга, вместе совместно с командой КСК разработали тоже интересные такие, скажем так,
2: шоперы, символику?
3: С выражениями. Именно добыча прошла успешно.
2: Молодцы, обыграли.
3: Да, обыграли, потому что, скажем так, кто в теме, тот поймет, да?
2: Я думаю, что да.
3: Ну, а кто не в теме, тому можно и рассказать про музей алмаза.
2: Мы не будем сейчас все рассказывать, чтобы, во-первых, посетителям, будущим посетителям музея алмаза было интересно сходить, безусловно.
3: Да.
2: Сар, большое тебе спасибо за эту беседу. Вот так вот молниеносно все и закончилось. Еще раз поздравляю тебя, всю команду и управление маркетинга, и конкретно отдел креатива, соответственно, и всех-всех-всех, кто этим занимался. Обязательно схожу к вам тоже, постараюсь в ближайшее время это сделать.
3: Пользуясь случаем, да, хотел бы поблагодарить также всю команду КСК, всех тех, кто помогал нам создавать музей, своих коллег, потому что этот период был действительно для нас очень важен, очень много опыта мы приобрели в создании этого музея, и, конечно же, нам дает это огромное желание трудиться дальше, потому что идей появилось еще больше.
2: Что ж, присоединяюсь ко всему сказанному. Еще раз напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы говорили о новом, открывшемся уже музее алмаза, который заработал в Мирном. Обязательно сходите туда, посмотрите как раз ту самую экспозицию, сходите в алмазную комнату. Уверен, вам все понравится. На этом все. Удачи!

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Год домов и соцобъектов. Глава Мирнинского района представил депутатам планы на 2026 год. Личные победы теперь в кармане. У рейтинга «Алроса Форс» появился мобильный формат. В Мирном торжественно встретили Знамя Победы и наградили волонтеров. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Большая скидка в 30% на мужскую одежду. Весенние куртки, ветровки, классические костюмы, джинсы, рубашки. Советская 10, магазин «Аляска Гламур». Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. В дочернее общество акционерной компании «Алроса» Якутская электросетевая компания на постоянное место работы срочно требуется водитель категории БЦ, СД, механизатор, машинист бульдозера, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-255-85-85, 8-914-255-85-85. Писать в МАКС.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Год домов и соцобъектов. Глава Мирнинского района представил депутатам планы на 2026 год. Личные победы теперь в кармане. У рейтинга «Алроса Форс» появился мобильный формат. В Мирном торжественно встретили Знамя Победы и наградили волонтеров. Далее подробности. В Мирном достроят дом для бюджетников, откроют дворец детства, а в политехническом лицее ведут в эксплуатацию спорткомплекс. Глава Мирнинского района озвучил планы на 2026 год депутатам райсовета. Депутаты заслушали отчеты об исполнении бюджета, а также о деятельности контрольно-счетной палаты, отдела Министерства внутренних дел и райсовета за 2025 год. Результаты работы этих структур оценили положительно. Мирнинский район вошел в тройку лидеров Якутии по объему отгруженных товаров собственного производства, добычи полезных ископаемых и демографическим показателям. Прирост населения составил 52 человека. Отчет главы утвердили, работу администрации признали удовлетворительной. Далее. Рейтинг «Алроса Форс» теперь доступен в мобильном приложении. Собственные достижения участники загружают со смартфонов. Сегодня проект охватывает молодых специалистов компании, школьников, студентов, наставников и участников программы «Сила Алроса» для сотрудников старше 35 лет. Лучшие по итогам года получают почетную грамоту от генерального директора «Алроса» на корпоративном форуме «Хозактив». Признание достижений вдохновляет расширять горизонты и проявлять себя активнее во всех сферах. Еще одна новость. На центральной площади Мирного торжественно встретили копию знамени Победы. Почетное право поднять флаг предоставили кавалерам боевых наград. Красный стяг взметнулся над площадью в преддверии священного праздника – Дня Победы. В торжественной церемонии участвовали ветераны спецоперации, солдаты-отпускники и бойцы МЧС. В парадном строю замерли отряды школьников и студентов, призеры ежегодных смотров строя и песни. Почетными грамотами Государственного собрание Якутии наградили волонтеров Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Год домов и соцобъектов. Глава Мирнинского района представил депутатам планы на 2026 год. Личные победы теперь в кармане. У рейтинга «Алроса Форс» появился мобильный формат. В Мирном торжественно встретили Знамя Победы и наградили волонтеров. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Большая скидка в 30% на мужскую одежду. Весенние куртки, ветровки, классические костюмы, джинсы, рубашки. Советская 10, магазин «Аляска Гламур». Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В дочернее общество акционерной компании «Алроса» Якутская электросетевая компания на постоянное место работы срочно требуется водитель категории БЦ, СД, механизатор, машинист бульдозера, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-255-85-85. 8-914-255-85-85. Писать в МАКС.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Год домов и соцобъектов. Глава Мирнинского района представил депутатам планы на 2026 год. Личные победы теперь в кармане. У рейтинга «Алроса Форс» появился мобильный формат. В Мирном торжественно встретили Знамя Победы и наградили волонтеров. Далее подробности. В Мирном достроят дом для бюджетников, откроют дворец детства, а в политехническом лицее ведут в эксплуатацию спорткомплекс. Глава Мирнинского района озвучил планы на 2026 год депутатам райсовета. Депутаты заслушали отчеты об исполнении бюджета, а также о деятельности контрольно-счетной палаты, отдела Министерства внутренних дел и райсовета за 2025 год. Результаты работы этих структур оценили положительно. Мирнинский район вошел в тройку лидеров Якутии по объему отгруженных товаров собственного производства, добычи полезных ископаемых и демографическим показателям. Прирост населения составил 52 человека. Отчет главы утвердили, работу администрации признали удовлетворительной. Далее. Рейтинг «Алроса Форс» теперь доступен в мобильном приложении. Собственные достижения участники загружают со смартфонов. Сегодня проект охватывает молодых специалистов компании, школьников, студентов, наставников и участников программы «Сила Алроса» для сотрудников старше 35 лет. Лучшие по итогам года получают почетную грамоту от генерального директора «Алроса» на корпоративном форуме «Хозактив». Признание достижений вдохновляет расширять горизонты и проявлять себя активнее во всех сферах. Еще одна новость. На центральной площади Мирного торжественно встретили копию знамени Победы. Почетное право поднять флаг предоставили кавалерам боевых наград. Красный стяг взметнулся над площадью в преддверии священного праздника – Дня Победы. В торжественной церемонии участвовали ветераны спецопераций, солдаты-отпускники и бойцы МЧС. В парадном строю замерли отряды школьников и студентов, призеры ежегодных смотров строя и песни. Почетными грамотами государственного собрание Якутии наградили волонтеров Мирнинского района. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: производства в деталях. Радиоверсия.
1: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий, и в эфире передача «Производство в деталях» с Русланом Фаткулиным, радиоверсия. Руслан, рад видеть тебя в нашей студии, добрый день.
2: Добрый день, взаимно.
1: Напомню, что это передача «Радиоверсия», действительно, как мы сказали в начале, телевизионные передачи, посвященные производственным процессам, используемым в компании для добычи алмазов. И, как я понимаю, сегодня выпуск как раз ровно этому и посвящен.
2: Самый что ни на есть алмазный выпуск, да.
1: Да, как называется выпуск?
2: Выпуск называется довольно коротко, но довольно-таки емко. Я считаю, что прям вот по сути, по теме, по делу выпуск называется «Путь алмаза». На этот раз мы решили показать, вот я немножко так в сторону отойду, обычно каждый наш выпуск посвящен какой-то локальной конкретной ступени алмаздобычи, карьеру, фабрике, там, обогащению и так далее. А в этом выпуске мы все объединили, взглянули на весь этот процесс сверху и показали, какой непростой путь проходит этот уникальнейший кристалл с того момента, когда его только-только начинают искать люди, до момента, как он попадает на алмазный рынок и, собственно, в руки человека. Весь этот долгий, длинный, непростой путь.
1: Получился у тебя такой опус магнум, такой.
2: Да, ну и
1: фактически суть всей передачи, всех этих выпусков.
2: Да, ну и забегая вперед, скажу, что получился один из самых по хронометражу длинных из всех последних выпусков, ну потому что рассказать предстояло много чего, показать предстояло еще больше чего, и, ну, получилось очень интересно. Рекомендую посмотреть, конечно.
1: Да, и начинаешь ты с поиска алмазов, пока он там еще лежит где-то в земле, сырой, ладно, в руде, не обогащенный, скажем так, пободрее, как-то попозитивнее.
2: Ну, сейчас геологи немножко напряглись при слове «земля». Да, начинается все с того, чтобы вначале понять, где нужно копать, где нужно искать. Процесс этот может занять несколько лет, а именно геология – это очень сложная, большая наука. И, собственно, да, с этого все начинается, чтобы вообще понять, где залегают алмазы, потому что лежат они, как правило, даже если это рассыпное месторождение, которое вроде бы как у самого поверхности, у самой поверхности земли, но алмазов не видно, они не валяются под ногами. И надо понять, где находится алмазное месторождение. Вот поэтому с этого все и начинается.
1: И речь шла в том числе о поиске с воздуха, аэроразведка там у тебя фигурирует.
2: На сегодня, да, геологи уже осваивают намного более прогрессивные современные методы поиска. Их очень большое количество, потому что, ну, опять же, забегу вперед, да, начинается все с поиска так называемых аномалий. Что такое аномалия? Это когда определенные участки местности, например, там электромагнитное поле Земли, оно вот чем-то отличается от всех остальных других участков там тайги, условно говоря. И чтобы

0: не равно месторождение. То есть аномалия может оказаться просто... Ну, как...
1: Дальше, соответственно, речь идет о том, окей, когда месторождение все-таки признано рентабельным, соответственно, на его месте появляется карьер. И здесь кадры с нескольких, по-моему, у тебя карьеров. Один из них юбилейный, верно?
0: Мы сейчас так просто вот перешагнули огромнейший пласт работы, конечно, когда обнаружено месторождение. Да, его заверяют, его просчитывают, ставят на баланс, высчитывают, сколько в нем запасов. Рентабельно, не рентабельно, правильно ты сказал. Может оказаться вообще не рентабельным добыча этих алмазов, и тогда ну, его оставят. Да, мы затем мы показали следующую ступень, логическую ступень алмаз-добычи. Это непосредственно уже путь к этим самым алмазам. Как их можно добыть? Здесь разные могут быть методы, способы в зависимости от того, какое месторождение. Рассыпное на поверхности, значит, скорее всего, подключим драгу, будем промывать пески. Если это кимберлитовая трубка, уходящая глубоко вниз, строится карьер, да, у нас был, например, карьера юбилейный, опять же, съемки с коптера, красивый, посмотрите, карьер строится. Если удастся выбрать все алмазы карьером, все хорошо, карьер консервируется, на этом отработка месторождения закончена. Если углубляться дальше с помощью карьера небезопасно, либо нерентабельно, будем строить шахту, чтобы добраться до самых глубоких запасов залежи алмазов. И это уже еще одна из следующих ступеней отработки — это строительство шахты, подземных горизонтов, выработок многочисленных и добыча руды уже из-под земли.
1: И вот у тебя уже в кадре появляется алмаз, пока еще не ограненный, но нуждающийся в оценке и даже сортировке.
0: Он еще даже не появляется, там дальше у нас идет следующий этап, это обогащение, это фабрика, да, чтобы появился этот самый алмаз из огромной кучи руды. Действительно, по фабрике можно отдельную передачу, не то что можно, у нас несколько передач про то, как устроена фабрика есть. Да, вот он алмаз, извлекли его наконец-то на свет Божий. Человек впервые на этом этапе может его увидеть спустя миллионы лет, как он образовался в недрах земли. Впервые взять его в руки, но может не любой человек, а естественно только специалисты центра сортировки алмазов, куда стекаются все камни, добытые в Якутии. Тоже отдельный выпуск у нас был по этому предприятию. Тысячи алмазов в одном здании стекаются, собираются. Здесь их предстоит оценить, рассортировать, заглянуть внутрь камней, посмотреть на их структуру, включение, трещинки малейшие, и дать первичную оценку. Сколько же стоит-то, наконец, вот этот самый кристаллик, камешек, и понять, какова у него дальнейшая судьба. Станет ли он техническим алмазом, пойдет ли он на ювелирку, на огранку, либо он будет продаваться как самостоятельное сырье и так далее. Ну, а дальше, наверное, уже один из завершающих этапов, это этап в Москве, на двух предприятиях, это ЕСО, единосбытовая организация, где еще раз проходит окончательную сортировку, оценку, все алмазное сырье. Особенно там уделяют внимание, конечно же, самым интересным, крупным, уникальным камням, цветным алмазам, коих не так много. И последнее — это огранка, собственно, на предприятии «Бриллиант Алросы», где уже те самые заветные 57 граней наносят на камень, чтобы придать ему вот максимальную игру света, чтобы он раскрылся во всей своей красе. Вот, наверное, пожалуй, это самая такая вот классическая картинка, которая возникает у нас в голове у обычного человека, когда мы говорим слово «алмаз» или «бриллиант». Хотя алмаз, понятно, это только будущий бриллиант.
1: Логично. Распилка. Еще раз. Вот именно как раз эта история с тем, как этот алмаз пилит в плане его подготовки уже к продаже. Я думаю, то, что у тебя в кадре будет даже бриллиантик, в конце концов.
0: Ну, правильно говорит, да, распиловка.
1: Распиловка,
0: да, как говорят огранщики.
1: Ну, они так говорят, а мы все-таки будем...
0: А нам все равно. Пилим и пилим. Да, на самом деле, один из деликатнейших, не то чтобы сложнейших, но именно деликатнейших процессов, это именно распилка алмазов. Почему это не так просто, вроде бы, что здесь сложного? Взял и распилил его, да, рассек на две половинки. На самом деле, что такое алмаз? Алмаз — это углерод, который был спрессован гигантским давлением и температурой в недрах земли. Соответственно, он сохранил в себе вот это вот сильнейшее напряжение, когда его давление вот сформировало. И если неправильно распилить, он может просто рассыпаться на тысячи осколков, если неправильно проложить вот эту вот самую линию распила. Поэтому это все очень долго и точно высчитывается, рассчитывается, и вот этот распил происходит очень и очень медленно. Раньше пилили алмазы алмазом, То есть чем можно взять один из самых твердых минералов на планете?

0: только другим алмазом, тончайшим таким диском с алмазным напылением. Сейчас для этого используют лазеры, выставляют на специальную площадку и потихонечку распиливается алмаз на несколько частей.
1: Я все же порекомендую действительно нашим слушателям стать еще и зрителями передачи и производства в деталях. Вот так мы попытались в 10 минутах все это уложить, весь этот производственный процесс. А на самом деле он, правда, объемный. Ну, я уверен, что наши слушатели понимают, о чем идет речь. И я категорически рекомендую эту передачу посмотреть тем, кто только знакомится с алмазной тематикой, потому что это получился такой обзор.
0: Хотел тебя дополнить. Если так случилось, такая странность, что вы, живя здесь, вдруг, ну, вот как-то так получилось, что не знаете, как добывают алмазы, посмотрите этот 13-минутный выпуск, и в вашей голове все сложится, и вы увидите весь этот интереснейший путь, и поймете, каких огромных трудов стоит человеку, чтобы добыть этот, ну, один из прекраснейших, я считаю, камней на планете.
1: Что ж, это была передача «Производство в деталях» с Русланом Фаткуллиным. Руслан, как всегда, большое тебе спасибо. Напомню, что видеоверсию передачи «Производство в деталях» вы можете найти в наших социальных сетях и на сайте «Алмазного края». На этом все. Счастливо. Оставайтесь с нами.
0: Всем пока.
2: Производство в деталях. Радиоверсия.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Большая скидка в 30% на мужскую одежду. Весенние куртки, ветровки, классические костюмы, джинсы, рубашки. Советская 10, магазин «Аляска Гламур». Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В дочернее общество акционерной компании «Алроса» Якутская электросетевая компания на постоянное место работы срочно требуется водитель категории БЦ, СД, механизатор, машинист бульдозера, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-255-85-85, 8-914-255-85-85. Писать в МАКС.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
5: «Алмазный край».
4: «Алмазный край».

слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: в мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Большая скидка в 30% на мужскую одежду. Весенние куртки, ветровки, классические костюмы, джинсы, рубашки. Советская 10, магазин «Аляска Гламур». Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В дочернее общество акционерной компании «Алроса» Якутская электросетевая компания на постоянное место работы срочно требуется водитель категории БЦ, СД, механизатор, машинист бульдозера, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-255-85-85, 8-914-255-85-85. Писать в МАКС.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсеттеон и Кюсеттун Бирни Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовая коммуникация Лариг Надзор Федеральной службы и Клинча Сюбебир Сыл, то в Сумю Сюбекис Универ Бирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Большая скидка в 30% на мужскую одежду. Весенние куртки, ветровки, классические костюмы, джинсы, рубашки. Советская 10, магазин «Аляска Гламур». Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В дочернее общество акционерной компании «Алроса» Якутская электросетевая компания на постоянное место работы срочно требуется водитель категории БЦ, СД, механизатор, машинист бульдозера, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-255-85-85, 8-914-255-85-85. Писать в МАКС.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Сквер учителей лидирует в голосовании среди проектов благоустройства Мирного. Вот домов и соцобъектов. Глава Мирнинского района представил депутатам планы на 2026 год. Команда «И так сойдет» быстрее всех разгадала загадки многонациональной России на квесте в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Большая скидка в 30% на мужскую одежду. Весенние куртки, ветровки, классические костюмы, джинсы, рубашки. Советская 10, магазин «Аляска Гламур». Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе 13. Телефон 8-914-252-0872. 8-914-252-0872. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В дочернее общество акционерной компании «Алроса» Якутская электросетевая компания на постоянное место работы срочно требуется водитель категории БЦ, СД, механизатор, машинист бульдозера, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-255-85-85. 8-914-255-85-85. Писать в МАКС.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Смирно, 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Сквер учителей лидирует в голосовании среди проектов благоустройства Мирного. Вот домов и соцобъектов. Глава Мирнинского района представил депутатам планы на 2026 год. Команда «И так сойдет» быстрее всех разгадала загадки многонациональной России на квесте в Мирном. Далее подробности. Сквер учителей – лидер голосования среди проектов благоустройства Мирного по программе формирования комфортной городской среды. Свой голос ему отдали 700 человек. На 5 голосов отстает преображение храмового сквера. В голосовании участвуют 3 проекта из Мирного. В храмовом сквере на Ленинградском проспекте по проекту установят парклеты, зоны отдыха с подсветкой и клумбами. В Заречном на улице Кузьмина создадут зоны для игр, спорта и отдыха. В сквере учителей на Аюнского появится подиум, парковка и зоны отдыха с навесами. Концепцию разработали с учениками и педагогами школ Мирного. Голосование продлится до 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Поиски на сайте введите «Мирный», затем отметьте понравившийся проект и подтвердите выбор. Голоса за перспективные проекты уже отдали более 1500 мирнинцев, но деньги на их реализацию выделят только при участии 5300 человек. Призываем жителей Алмазной столицы активнее голосовать за проекты благоустройства. Далее. В Мирном достроят дом для бюджетников, откроют дворец детства, а в политехническом лицее введут в эксплуатацию спорткомплекс. Глава Мирнинского района озвучил план на 2026 год депутатам райсовета. Депутаты заслушали отчеты об исполнении бюджета, а также о деятельности контрольно-счетной палаты, отдела Министерства внутренних дел и райсовета за 2025 год. Результаты работы этих структур оценили положительно. Мирнинский район вошел в тройку лидеров Якутии по объему отгруженных товаров собственного производства, добыче полезных ископаемых и демографическим показателям. Прирост населения составил 52 человека. Отчет главы утвердили. Работу администрации признали удовлетворительный. Еще одна новость. Команда «И так сойдет» Мирнинско-Нюрбинского комбината стала лучшей на первомайском автоквесте «Профалмаза». Второе и третье места заняли этнический срыв медцентра и сборная «Множественные сарказмы». Только 3 команды призера справились со всеми 26 заданиями. Участники, члены мирнинских первичных профсоюзных организаций, искали коды, спрятанные в неожиданных местах города, испытывали удачу, а также отвечали на интеллектуальные вопросы. Загадки многонациональной России стали темой квеста, который организовал Молодежный совет профсоюза «Профалмаз» в честь праздника весны и труда. Дружбе народов 27 команд посвятили приветствия, которые тоже оценивались, а за лучшее украшение автомобиля наградили бригаду новостей медиакомпании «Алмазный край». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
7: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься.

0: Музичного года. Года. Года. Года.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Сквер учителей лидирует в голосовании среди проектов благоустройства Мирного. Вот домов и соцобъектов. Глава Мирнинского района представил депутатам планы на 2026 год. Команда «И так сойдет» быстрее всех разгадала загадки многонациональной России на квесте в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Большая скидка в 30% на мужскую одежду. Весенние куртки, ветровки, классические костюмы, джинсы, рубашки. Советская 10, магазин «Аляска Гламур». Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. В дочернее общество акционерной компании «Алроса» Якутская электросетевая компания на постоянное место работы срочно требуется водитель категории БЦ, СД, механизатор, машинист бульдозера, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-255-85-85. 8-914-255-85-85. Писать в МАКС.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Сквер учителей лидирует в голосовании среди проектов благоустройства Мирного. Ввод домов и соцобъектов. Глава Мирнинского района представил депутатам планы на 2026 год. Команда «И так сойдет» быстрее всех разгадала загадки многонациональной России на квесте в Мирном. Далее подробности. Сквер учителей – лидер голосования среди проектов благоустройства Мирного по программе формирования комфортной городской среды. Свой голос ему отдали 700 человек. На 5 голосов отстает преображение храмового сквера. В голосовании участвуют 3 проекта из Мирного. В храмовом сквере на Ленинградском проспекте по проекту установят парклеты, зоны отдыха с подсветкой и клумбами. В Заречном на улице Кузьмина создадут зоны для игр, спорта и отдыха. В сквере учителей на Аюнского появится подиум, парковка и зоны отдыха с навесами. Концепцию разработали с учениками и педагогами школ Мирного. Голосование продлится до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Поиски на сайте введите «Мирный», затем отметьте понравившийся проект и подтвердите выбор. Голоса за перспективные проекты уже отдали более 1500 мирнинцев, но деньги на их реализацию выделят только при участии 5300 человек. Призываем жителей Алмазной столицы активнее голосовать за проекты благоустройства. Далее. В Мирном достроят дом для бюджетников, откроют дворец детства, а в политехническом лицее ведут в эксплуатацию спорткомплекс. Глава Мирнинского района озвучил планы на 2026 год депутатам райсовета. Депутаты заслушали отчеты об исполнении бюджета, а также о деятельности контрольно-счетной палаты, отдела Министерства внутренних дел и райсовета за 2025 год. Результаты работы этих структур оценили положительно. Мирнинский район вошел в тройку лидеров Якутии по объему отгруженных товаров собственного производства, добыче полезных ископаемых и демографическим показателям. Прирост населения составил 52 человека. Отчет главы утвердили. Работу администрации признали удовлетворительной. Еще одна новость. Команда «И так сойдет» Мирнинско-Нюрбинского комбината стала лучшей на первомайском автоквесте «Профалмаза». Второе и третье места заняли этнический срыв медцентра и сборная «Множественные сарказмы». Только 3 команды призера справились со всеми 26 заданиями. Участники, члены мирнинских первичных профсоюзных организаций, искали коды, спрятанные в неожиданных местах города, испытывали удачу, а также отвечали на интеллектуальные вопросы. Загадки многонациональной России стали темой квеста, который организовал Молодежный совет профсоюза «Профалмаз» в честь праздника весны и труда. Дружбе народов 27 команд посвятили приветствия, которые тоже оценивались, а за лучшее украшение автомобиля наградили бригаду новостей медиакомпании «Алмазный край». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: «Алмазный край». Радио.

0: Южный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Йоу.

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: This is Radio Freedom.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном LFS 17 АОН и Кюсетон Бирнима для свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический бибир. Солта в сумме себе кисунь горбега пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: давай.
1: Обмани-мани меня, ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани-мани меня, ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани-мани меня.

0: В Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край».
1: Смята виноват, что не рядом, так надо. Это вряд ли, я твоя с тобой.

0: мирным. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Рейгерга надзор, Федеральная служба, и Китлинча Субибир, Сал, Тосуню Субикис, Нюгар, Бирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. И ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсеттеон и Кюсеттон Бирнемедах свидетельствует. СБС информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регулярный надзор Федеральной службы и Кринча Субебирсел, Тосумю Субекисунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Не переключайся.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

носить. Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации. Тунтунан. ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсе. Тун. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. ЛАР. ГЛАР. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Субебир. Сыл. Топсу. Мюсе. Бекесу. Нюгар. Бирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

«Алмазный край».

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

трижды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них – Мирнинское авиапредприятие. 7 апреля в накопитель аэровокзала электромонтер порезал палец руки крепежной пластиной, заменяя датчик движения для выключения света. Работнику оказали первую медицинскую помощь в медпункте и направили в МЦРБ. Предварительные причины – неудовлетворительная организация работ. Во время формирования наряд задания не учтены риски. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Я разобрала старый шкаф сегодня моим добром. Нашла твой колючий свитер, он пахнет тобой и костром. И пыльная открытка, где клятва навеки через «а». Мы были так уверены, что это навсегда. И причина не в шторме, не в громе средь белых дней. Просто тихо

0: proste skelette w szkafu. Skelety w szkafu. Proste skelety.
1: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио

«Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Битва скверов. Мирницы выбирают проект благоустройства города по федеральной программе. Команда и так сойдет. Быстрее всех разгадала загадки многонациональной России на квесте в Мирном. Первый май на колесах. В Мирном 4-й раз провели праздничный автопробег. Далее подробности. Два сквера борются за лидерство в голосовании среди проектов благоустройства Мирного по программе формирования комфортной городской среды. В голосовании участвуют 3 проекта из Мирного. В Храмовом сквере на Ленинградском проспекте по проекту установят парклеты, зоны отдыха с подсветкой и клумбами. В Заречном на улице Кузьмина создадут зоны для игр, спорта и отдыха. А в сквере учителей на Аюнского появится подиум, парковка и зоны отдыха с навесами. Концепцию разработали с учениками и педагогами школ Мирного. Голосование продлится до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. В поиске на сайте введите «Мирный», затем отметьте понравившийся проект и подтвердите выбор. Голоса за перспективные проекты уже отдали около 2000 мирнинцев, но деньги на их реализацию выделят только при участии 5300 человек. Призываем жителей Алмазной столицы активнее голосовать за проекты благоустройства. Далее. Команда «И так сойдет» Мирнинско-Нюрбинского комбината стала лучшей на первомайском автоквесте «Профалмаза». 2-е и 3-е места заняли «Этнический срыв», «Медцентра» и «Сборная множественные сарказмы». Только 3 команды призера справились со всеми 26 заданиями. Участники, члены мирнинских первичных профсоюзных организаций, искали коды, спрятанные в неожиданных местах города, испытывали удачу, отвечали на интеллектуальные вопросы. Загадки многонациональной России стали темой квеста, который организовал молодежный совет профсоюза «Профалмаз» в честь праздника весны и труда. Дружбе народов 27 команд посвятили приветствие, которые тоже оценивались. А за лучшее украшение автомобиля наградили бригаду новостей медиакомпании «Алмазный край». Еще одна новость. Тишиной Вилюйского кольца развеяли гудки празднично украшенных машин. В Мирном в 4-й раз подряд провели первомайский автопробег. Акцию традиционно организовал профсоюз «Профалмаз». Говорит Дмитрий Горун, заместитель председателя профсоюза «Профалмаз».
3: В связи с отменой наших демонстраций последние годы проводим вот в таком минималистичном виде, но стараемся привлечь как можно больше представителей трудовых коллективов.
2: Участвовали в автопробеге председатели первичных профсоюзных организаций и активные члены профсоюза. Главную цель организаторы видят в единении. Общая идея сплачивает людей и делает праздник по-настоящему ярким. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новость одной строкой. Битва скверов. Мирнинцы выбирают проект благоустройства города по федеральной программе. Команда «И так сойдет» быстрее всех разгадала загадки многонациональной России на квесте в Мирном. Первомай на колесах. В Мирном 4-й раз провели праздничный автопробег. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Битва скверов. Мирницы выбирают проект благоустройства города по федеральной программе. Команда и так сойдет. Быстрее всех разгадала загадки многонациональной России на квесте в Мирном. Первый май на колесах. В Мирном в четвертый раз провели праздничный автопробег. Далее подробности. Два сквера борются за лидерство в голосовании среди проектов благоустройства Мирного по программе формирования комфортной городской среды. В голосовании участвуют три проекта из Мирного. В Храмовом сквере на Ленинградском проспекте по проекту установят парклеты, зоны отдыха с подсветкой и клумбами. В Заречном на улице Кузьмина создадут зоны для игр, спорта и отдыха. А в сквере учителей на Аюнского появится подиум, парковка и зоны отдыха с навесами. Концепцию разработали с учениками и педагогами школ Мирного. Голосование продлится до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. В поиске на сайте введите «Мирный», затем отметьте понравившийся проект и подтвердите выбор. Голоса за перспективные проекты уже отдали около 2000 мирнинцев, но деньги на их реализацию выделят только при участии 5300 человек. Призываем жителей Алмазной столицы активнее голосовать за проекты благоустройства. Далее. Команда «И так сойдет» Мирнинско-Нюрбинского комбината стала лучшей на первомайском автоквесте «Профалмаза». Второе и третье места заняли «Этнический срыв» медцентра и сборная «Множественные сарказмы». Только три команды призера справились со всеми 26 заданиями. Участники, члены мирнинских первичных профсоюзных организаций, искали коды, спрятанные в неожиданных местах города, испытывали удачу, отвечали на интеллектуальные вопросы. Загадки многонациональной России стали темой квеста, который организовал молодежный совет профсоюза «Профалмаз» в честь праздника весны и труда. Дружбе народов 27 команд посвятили приветствия, которые тоже оценивались. А за лучшее украшение автомобиля наградили бригаду новостей медиакомпании «Алмазный край». Еще одна новость. Тишину Вилюйского кольца развеяли гудки празднично украшенных машин. В Мирном в четвертый раз подряд провели первомайский автопробег. Акцию традиционно организовал профсоюз «Профалмаз». Говорит Дмитрий Горун, заместитель председателя профсоюза «Профалмаз».
3: В связи с отменой наших демонстраций последние годы проводим вот в таком минималистичном виде, но стараемся привлечь как можно больше представителей трудовых коллективов.
2: Участвовали в автопробеге председатели первичных профсоюзных организаций и активные члены профсоюза. Главную цель организаторы видят в единении. Общая идея сплачивает людей и делает праздник по-настоящему ярким. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новость одной строкой. Битва скверов. Мирнинцы выбирают проект благоустройства города по федеральной программе. Команда «И так сойдет» быстрее всех разгадала загадки многонациональной России на квесте в Мирном. Первый май на колесах. В Мирном в четвертый раз провели праздничный автопробег. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Приключения в никуда. Они падают в очередь и ждут сети, но выше порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
4: «Алмазный край». Радио.

0: радио. Алмазный край.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, Лорейберг, надзор, Федеральная служба, и Клинча Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир,
1: Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир,

0: RPM.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

0: Разный край, объединяя города.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Битва скверов. Мирницы выбирают проект благоустройства города по федеральной программе. Команда и так сойдет. Быстрее всех разгадала загадки многонациональной России на квесте в Мирном. 1 мая на колесах. В Мирном четвертый раз провели праздничный автопробег. Далее подробности. Два сквера борются за лидерство в голосовании среди проектов благоустройства Мирного по программе формирования комфортной городской среды. В голосовании участвуют три проекта из Мирного. В Храмовом сквере на Ленинградском проспекте по проекту установят парклеты, зоны отдыха с подсветкой и клумбами. В Заречном на улице Кузьмина создадут зоны для игр, спорта и отдыха. А в сквере учителей на Аюнского появится подиум, парковка и зоны отдыха с навесами. Концепцию разработали с учениками и педагогами школ Мирного. Голосование продлится до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. В поиске на сайте введите «Мирный», затем отметьте понравившийся проект и подтвердите выбор. Голоса за перспективные проекты уже отдали около 2000 мирнинцев, но деньги на их реализацию выделят только при участии 5300 человек. Призываем жителей Алмазной столицы активнее голосовать за проекты благоустройства. Далее. Команда «И так сойдет» Мирнинско-Нюрбинского комбината стала лучшей на первомайском автоквесте «Профалмаза». Второе и третье места заняли «Этнический срыв» медцентра и сборная «Множественные сарказмы». Только три команды-призера справились со всеми 26 заданиями. Участники, члены мирнинских первичных профсоюзных организаций